Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Iceland. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новый трек. Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Создающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Love Me Again на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Вечерники эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ». Танцевальное радио «Центр-ФМ». Новый трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
0: В субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadocs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр FM. Новый трек.

0: субботу в Гродно и Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

Подписывайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Леграмп. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче

0: Новости.
1: Правительство скорректировало госинвестпрограмму на 2026 год. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно изменениям, государственные капитальные вложения по программе увеличатся за счет республиканского бюджета. Это касается Брестского и Могилевского облисполкомов, а также министерств культуры, лесного хозяйства, здравоохранения, обороны, внутренних дел, управления делами президента и Госпогранкомитета. Пенсионеры с 1 мая могут ездить на региональных поездах эконом-класса со скидкой 50%. Для приобретения льготного билета необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. Возможность ездить в электричках за полцены ежегодно предоставляют пенсионерам на время дачного сезона. Льгота будет действовать до конца октября. В ГАИ предупредили о пробках у Минской арены сегодня вечером. Затруднение движения возможно по проспекту Победителей, улице Нарочанской и Тимирязева с 17 часов. ГАИ рекомендует водителям учитывать это при выборе маршрута. В Беларуси официально стартовал купальный сезон. С 1 мая по 30 сентября по всей стране открыты более 500 оборудованных пляжей, сообщают АСВОД. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. В мае-июне создадут еще 8 постов. В завершение Белтехосмотр начал продавать подарочные сертификаты. Их продают на два вида услуг – прохождение техосмотра или комплексную предпродажную диагностику транспортного средства. Срок действия сертификата – 180 дней с даты покупки. Сертификаты могут купить как физлица, так и юрлица или ИП. При этом использовать их можно на любой диагностической станции, независимо от того, где его купили. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Jenniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусский трек.

0: субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Синс 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Билайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский» в Минском районе. Там он ознакомился с работой экспериментального энергонасыщенного трактора «Беларусь» 5425 мощностью 542 лошадиные силы. Президент остался доволен новой сеялкой, созданной белорусскими техниками. При осмотре он похвалил всех причастных и досконально разузнал все особенности аппарата. С 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Здесь будут представлены технологии и решения для самых разных направлений. От общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до охраны границы, медицины, катастроф и киберзащиты. В мероприятиях примут участие профильные силовые министерства, представители научной и технологической отраслей. Для участников это возможность показать разработки, найти партнеров и выйти на профессиональный диалог, а для специалистов увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий и практики. С этого месяца прожиточный минимум вырос и составляет 509,5 рублей. Этот показатель в стране пересматривают несколько раз в год, и он влияет на размер всех социальных выплат. Так теперь вырастут доплаты пенсионерам старше 75 лет, социальные пенсии и пособия по уходу за детьми. Станет больше и единовременная выплата за рождение ребенка. Теперь она составляет более 5000 рублей. Родителям второго и последующих детей выплатят больше 7000 рублей. За минувшие сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников милиции и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Оперативниками задержаны четверо курьеров, работавших на аферистов, в том числе один иностранец. В милиции напоминают, при общении с мошенниками по телефону лучше прекратить разговор и сообщить по номеру 102. Новости компании. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение в Минске появится велодорожка с маршрутом до Минского моря. В городе почти завершили соединение основной веломагистрали с новой дорожкой в сторону водохранилища. Маршрут свяжет район аквапарка Лебяжий и Дрозды, откуда можно будет без остановок доехать до Заславского водохранилища. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах.

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ.
1: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра. До 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Белорусь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки FM.

Программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко на этой неделе подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство, реконструкция в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях агропромышленного комплекса, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. В Минске построят комплекс по биатлону и ФОЦ для экстремального спорта. Работы по строительству начнутся уже в этом году. Первый объект обустроят в лесопарке Медвежино, а второй возведут на улице Нарочанской, неподалеку от Минск-арены. Столичная ГАИ усилила контроль за арендными автомобилями. Основная цель – это снизить аварийность и травматизм на дорогах, а также предупреждение нарушений водителями каршеринговых авто, установленных скоростных ограничений и правил маневрирования. В мае белорусы смогут летать в Карелию без пересадок. Прямые рейсы запускаются с завтрашнего дня. Вылет из Минска, конечный пункт Петрозаводск. Полеты будут совершаться один раз в неделю. Рейсы доступны до 13 сентября. Время в пути составит 1 час и 40 минут. Туристы смогут побывать на островах Кижи и Валаам, увидеть водопад Кивач, мраморный каньон в Рускеала и другие достопримечательности. В завершении в Минске начали тестировать систему адресного открытия дверей. Водитель контролирует процесс и оказывает содействие в случае необходимости. Возможности открыть двери во время движения транспорта или остановки на красный свет нет. Это сделано в целях безопасности. Кнопки становятся активными только после полной остановки на остановочном пункте. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». «Бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу в Гродной, Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле, Могилеве плюс 19, в столице воздух прогреется до плюс 20. Идеальная погода для прогулок, кофе на верандах и фотографии с тильдами облаков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхнённыя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: С этого месяца прожиточный минимум вырос и составляет 509,5 рублей. Этот показатель в Беларуси пересматривают несколько раз в год, и он влияет на размер всех социальных выплат. Так, теперь вырастут доплаты пенсионерам старше 75 лет, социальные пенсии, пособия по уходу за детьми. Станет больше и единовременная выплата за рождение ребенка. Теперь она составляет более 5000 рублей. Родителям второго и последующих детей выплатят больше 7000. В белорусских лесах устанавливают фотоловушки. Они фиксируют нарушителей и помогают бороться с незаконными свалками. В лесхозе говорят, что данная инициатива направлена на защиту природы и сохранение экосистемы, а также на повышение ответственности граждан за соблюдение экологических норм. Теперь каждый, кто решит оставить мусор в лесу, будет зафиксирован камерой. В ГАИ предупредили о пробках у Минск-арены сегодня вечером в связи с проведением мероприятия. Затруднение движения возможно по проспекту Победителей, улице Нарочанской и Тимирязева с 17:00. ГАИ рекомендует водителям учитывать это при выборе маршрута. За минувшие сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, Американская киноакадемия изменила правила «Оскара». Они вступят в силу уже на следующей церемонии. Организаторы премии запретили использовать искусственный интеллект в сценариях и актерской игре. Согласно новым правилам, актерская игра должна быть исполнена реальными людьми с их согласия, а сценарии написаны авторами без применения нейросетей. В случае возникновения сомнений, организаторы оставляют за собой право запросить у номинантов дополнительные подтверждения. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Трансляция с крупнейших фестивалей планеты.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: С первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Новости.
1: В Велоэкспо с 17 по 19 июня пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Здесь будут представлены технологии и решения для самых разных направлений. От общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до охраны границы, медицины, катастроф, киберзащиты. В мероприятиях принимают участие профильные силовые министерства, представители научной и технологической отраслей. В Минске построят комплекс по биатлону и ФОЦ для экстремального спорта. Работы по строительству биатлонного комплекса начнутся уже в этом году. Первый объект обустроят в лесопарке Медвежино, второй возведут на улице Нарочанской, неподалеку от Минск-арены. Велопробег ко Дню Победы прошел в Беловежской пуще. В нем приняли участие около 400 человек. Жители разных уголков Беларуси приехали провести активный день на свежем воздухе и прикоснуться к истории. Взрослые, молодежь и дети во время митинга возложили цветы к подножию монумента героям-пулеметчикам и почтили минутой молчания память защитников страны и невинных жертв Великой Отечественной войны. Сеть зарядных станций «Зарядка» запустила в Минске первый дискаунтер для зарядки электромобилей. Хаб расположен на улице Инженерной. Круглосуточный тариф в размере 48 копеек за киловатт-час быстрой зарядки действует без каких-либо условий. Зарядный дискаунтер включает в себя 5 станций быстрой зарядки, 2 по 160 киловатт, 1 на 120 киловатт. И в завершении в Витебской области реконструируют заказник ельни, обновят деревянный настил сразу на 2 участках на подходе к тропе и на лесной территории. Также в планах подвести водопровод и электричество. Построят стоянку для автомобилей. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Русский трек.

0: первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси локализуют производство китайских систем управления лифтами. Во время выставки «Лифт-экспо Казахстан» в Астане ОАО «Могилев Лифтмаш» подписало соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Инаванс». В ходе переговоров руководители обсудили условия сотрудничества в этом проекте и реализацию лифтового оборудования. Объединенные Арабские Эмираты возобновляют полеты в полном объеме. Воздушное пространство Эмиратов закрылись 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Белавия пока официально не комментировала ситуацию. На сайте авиаперевозчиков в ближайшие недели рейсов из Минска в Дубай нет. Ближайшая доступная дата для перелета – 26 мая. Ранее застрявших в Эмиратах туристов вывозили спецрейсами, а плановые полеты были отменены. Теперь, после открытия неба, регулярное авиасообщение должно вернуться к обычному графику. В связи с проведением мероприятий в Минск-арена с 17 часов сегодня ожидается увеличение транспортных потоков по проспекту Победителей, улице Нарочанской и улице Тимирязева. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. В ближайшие дни на контроле ГАИ арендные автомобили. По 4 мая в столице проходит профилактическое мероприятие, которое направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями именно каршеринговых автомобилей. Также после вступления новых правил для пользователей кикшеринга ГАИ Минска будет следить за их соблюдением с помощью камер фиксации. За нарушение правил грозит предупреждение, штраф и постоянная блокировка в мобильном приложении. Кроме этого, все арендные сервисы теперь привязаны к специальным парковочным зонам, и оставить самокат можно будет только в их пределах. Появились также и новые тихие зоны, где движение самокатов будет запрещено. Напомню, максимальная скорость самокатов составляет 25 км в час, а езда на одном самокате вдвоем является грубым нарушением. И в завершении составлен портрет работающих белорусов. По данным Белстата, в Беларуси трудится свыше 4 миллионов 180 тысяч человек. Средний возраст работников в стране составляет чуть более 42 лет. И женщины, и мужчины в этом показателе практически сравнялись. Большинство работающих живет в городах, при этом среди занятых в экономике нашей страны женщин все же больше. Молодежь составляет почти пятую часть всех занятых в стране, 20%. Предпочтения в работе у мужчин и женщин различаются. Сфера услуг остается традиционно женской, здесь занято около 63% белорусок, а в сфере производства преобладают мужчины почти 68%. Я Марина Максимович, хорошего вечера.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: С первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Продающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: Новый трек. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Citizen FM.
1: Погода на Центр FM.
2: С первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Арджи выпустили трек «Like a Child». Первый совместный релиз Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек уже тестировали на крупных фестивалях. На Ультре в Майами, в Electric Daisy, Carnival и State of Trance. Композиция сочетает мелодичный, ориентированный на большие сцены, подход Армина и более темное драйвовое звучание Арджи. Вокал Марла Рекс добавляет ностальгический оттенок. Такое сотрудничество отражает текущий тренд в электронной музыке. Сближение мелодичных и техно-влияний в крупных релизах.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: С первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Страна».

Горячий центр FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.
2: Моя

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 20.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 72-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Swedish House Mafia, Крис Авангард, Армин Ван Бюрен и Арджи, Бенни Беннази, Феликс де Хауске, Моро Пикотто и Нифра, Бластер Джекс, Кейт Райан. Будет айдишка неизданный трек от белорусского продюсера и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом

слушали Баскер и Моджо, Swedish House Mafia, Who, James Hart, Leighton Giordani, а на фоне звучит John Summit и Feed, Chica 305. На центральной станции все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Then и Mia Mandy, Fade Away, Armin van Buuren и Arjai вместе с Marlo Rex, Like a Child будет ID-шка, неизданный трек от белорусского продюсера, а также Benny Benassi, Felix the Housecat, Chicago Baby. Ну а прямо сейчас Rehab и O-Rap, Watch My Heart Go.

0: excuse me, can we talk about one thing?
1: Вы слушаете Центр FM, и это центральная станция.
0: Can we talk about...

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее DJ Cuba, Nighton, Rave Kings и JSPH, Automatic, Mauro Picotto и Nifra, Like This, Like That, Daira, We Come As One, Blaster Jacks и Kate Ryan, DZ Shanté 3000, а прямо сейчас Lunch и Emma Hewitt, Live Forever в ремиксе от Asteroid. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центральная станция. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. It's like this.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Вы слушали центральную станцию с Кириллом Таргонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

0: Показания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
1: С первыми майскими днями в Беларусь пришла теплая погода. Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается небольшая облачность без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. В Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Могилеве плюс 22-24. В Минске завтра также ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 23-25.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
4: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Фестиваль в Итокии! Встречайте лето ярко и интересно! Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Далее Drumcode Live с Эйдом Бейер на центре.
2: Категория 16+.
3: This is Drumcode Live with Adam Bayer.
1: With Drumcode Live.

Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Я Адам Бейер, и на этой неделе мы снова в Лондоне с новыми и яркими моментами с грандиозной вечеринки DrumFod, которую мы устроили в DrumSheds в прошлом месяце. В прошлом выпуске у нас был мой бэк-ту-бэк с Крис Алангард, а на этот раз мы представляем сет от Eli Brown. Eli уже некоторое время является важной частью семьи DrumCold и True Soul. Мне всегда нравится слушать его, у него очень отличная энергия, как в реальной жизни, так и на танцполе. Наслаждайтесь этим живым выступлением из Лондона. Поехали!

Вы слушаете гостевой микс с Илай Браун в Drum Code Live с Адам Бейлер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Элай Браун в драмку «Лайф» с Адам Бейлер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. You ain't heavy like me.

Вы слушаете гостевой микс с Илай Браун в драм-коуд «Лайв» с Адам Бейля на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Bring that bass back.

0: слушаете «Драм-код Лайв» с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете «Драм-код Лайв» с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
3: Категория 16+.
4: This is «Драм-код Лайв» with Adam Bayer.
5: Let's go inside.

0: Вы слушаете гостевой микс с Элай Брау в DrumCode Live с Адам Бейлер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.
1: Batman ting my youth on your level. I remember name and I know me terrible. Selector, I'd lick a bass and treble. Every mickle, make a season cycle. To a

Вы слушаете гостевой микс с Илай Браун в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Огромное спасибо Илаю за то, что присоединился к нам в Drumshed. Как всегда, обязательно подпишитесь на него на всех его каналах, чтобы быть в курсе всего, что происходит в его мире. Прежде чем я уйду, спасибо всем, кто присоединился ко мне в моем back-to-back сете. За последние две недели подпин был невероятно. И я обещаю, что у нас есть еще несколько совместных проектов, которые скоро выйдут. На сегодня все. Желаю вам хорошего времяпрепровождения. И чем бы вы ни занимались, помните, Drum Code навсегда. You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week. Вы слушали Drum Code Live

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Центр FM, и это Хелди Радио с Оливер Хелде. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Alright, enjoy.
2: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

It's a feeling. It's a sexy groove.

0: Вы слушали Хелдип Радио с Оливер Хелдем. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Далее радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на центре.
1: Категория 16+. From the speakers to your soul, this is Karma Karma Radio with Shimza. Shimza, turn it up.
0: С возвращением вы на волне «Карма-карма», и это «Центр FM». Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяете с нами через музыку.

Don't touch.

0: слушали «Карма-карма» на радио «Центр FM» со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.
1: «Карма-карма радио» with Шинза.
0: Вы слушали радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза на «Центре FM».